0: сегодня мои глаза в договоре. Подмень яркий ошиб.
1: Могеру фавесси.
0: Элфус дома сэмбузану кокерри.
1: Шойнай.
0: Могеру фавесси.
2: Могеру
0: фавесси. Шойнай мег им.
2: Подмень яркий ошиб. Элфус дома сэмбузану кокерри. Могеру фавесси. Могеру фавесси. Шойнай мег им.
1: Атхубале.
3: Jaj,
1: jaj. Hát elbújtosott.
3: Hát miért csísz? Hát elbújtosott a királyfi. Hát hova
2: lett?
1: Hát elbújtosott.
4: I'm going to be able to make two seconds.